Тами, Тиесто, Афроджек, Эйдам Бейер, Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

Ukraine.

современной танцевальной электронной музыки. Бит не знает границ. Turn up the beat and make me go psycho.

трансляции с крупнейших фестивалей планеты, лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов, гостевые миксы белорусских диджеев, самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке, классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилей.

0: Центр FM. Твой ритм.
1: Гостевые миксы белорусских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Бит не знает границ.

эфиры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

0: погода. На центре.
1: Сегодня в городах вещания Центр ФМ прогнозируется облачная с прояснениями погода. Временами пройдет кратковременный дождь. В Бресте, Витебске, Гомеле и Могилеве плюс 14-16. В Гродно от 13 до 15 тепла. В Минске сегодня переменная облачность без существенных осадков и плюс 15-17.
0: Погода. По материалам ресурса. Погода.

0: Реклама.
1: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.

0: Сегодня в городах вещания Центр ФМ прогнозируется облачная с прояснениями погода. Временами пройдет кратковременный дождь. В Бресте, Витебске, Гомеле и Могилеве плюс 14-16. В Гродно от 13 до 15 тепла. В Минске сегодня переменная облачность без существенных осадков и плюс 15-17.
1: Погода. По материалам ресурса.

0: Реклама.
1: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.

терминал. Минск. Астроклаб. Скоро. Белорусский трек.

0: Женская редакция.
1: Новости, где в центре внимания прекрасная половина человечества. В Екатеринбурге прошел третий форум женского предпринимательства «БРИКС». Нашу страну представила член постоянной комиссии Совета Республики по законодательству и государственному строительству Инна Толкачева. Параллельно в Екатеринбурге проходил международный фестиваль молодежи, в мероприятиях которого задействована делегация Молодежного совета при Совете Республики. Молодые парламентарии участвовали в экспертных лекциях, формировали новые профессиональные связи. В Беларуси вступил в силу обновленный перечень специальностей, по которым женщины подлежат воинскому учету. Нововведение касается исключительно медицинских и ветеринарных направлений подготовки и затрагивает женщин, достигших 19-летнего возраста. Актуальный перечень стал шире и конкретнее. Теперь в него включены не только классические врачебные специальности, но и узкие направления переподготовки среднего медперсонала. А между тем, в нашей стране действуют строгие правила, защищающие здоровье женщин на производстве. В Минтруда и соцзащиты отметили, что работодатель обязан исключить доступ сотрудниц к вредным и опасным видам работ, следить за весом грузов и обеспечивать особые условия на рабочих местах. За нарушение этих норм предусмотрена серьезная ответственность. В Национальном художественном музее вечером 21 сентября представят финисаж картины Марка Шагала «Прогулка». Проект завершится арт-перформансом «Платье для Беллы». По словам организаторов, концепция основана на числе 7, которое стало любимым в творчестве Марка Шагала. К закрытию выставки 7 известных белорусских художников создадут 7 уникальных платьев картин и предстанут перед зрителями в формате дефиле. Проект приурочен к году белорусской женщины. Это были женские новости.
0: Женская редакция. Белорусский трек.

0: центре Первого.
1: Прошедшая неделя у президента была довольно насыщенной. На неделе страна отметила День народного единства. В поздравлении белорусам Александр Лукашенко подчеркнул, что этот праздник символизирует национальное достоинство и историческую справедливость. К дате было приурочено много различных мероприятий, в том числе вручение госнаград. Но центральным событием стал форум «Молодежь Беларусь. Будущее», на котором президент поговорил с молодежью о важности помнить историю и сохранять единство. В Минске прошел очередной раунд белорусско-американских переговоров. Александр Лукашенко во Дворце независимости принимал представителей президента США во главе со спецпосланником Джоном Коулом. Стороны согласовали промежуточный договор, объявлено о дополнительном снятии санкций. В минувшую пятницу президент совершил рабочую поездку в Шкловский район Могилевской области. Глава государства решил заехать в Медвежий угол. Увиденное стало поводом для жесткой критики, но были и позитивные моменты. А еще обсуждали перспективы наращивания объемов производства в Беларуси картофеля. Стали известны даты проведения третьего заседания 7-го Всебелорусского народного собрания. Делегаты соберутся в Минске 17-18 декабря. Это предусмотрено распоряжением, которое Александр Лукашенко подписал в качестве председателя ВНС. На неделе подписаны указы, касающиеся официальных геральдических символов Службы безопасности президента, торгово-экономического сотрудничества с Уругваем. Принятые кадровые решения, назначены новые начальник УВД Витебского облисполкома и первый замминистра по чрезвычайным ситуациям. Хлеборобы Минской области в Дзержинске отметили завершение уборочной на фестивале-ярмарке «Дожинки-2026». В президентском поздравлении по случаю праздника отмечается, что каравай нынешнего года в регионе превысил 2,5 миллиона тонн. Еще одно поздравление адресовано таможенной службе по случаю 35-летия со дня ее образования, а также с профессиональным праздником – Днем таможенника. Эти и другие темы были в центре внимания президента.

0: Білоруський трек.
1: Вузли запутані дні.

0: нами.
1: Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября.
2: Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей.
1: Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Забудьте про дрова и счета за электричество. УП «Мингаз» делает природный газ доступным для каждого. Газификация домовладений для жителя Минска и Минского района под ключ – это просто. Мы берем на себя полный цикл работ. От подготовки документации до ввода оборудования в эксплуатацию. А вы наслаждаетесь теплом и уютом. Доступная стоимость, есть кредит и рассрочка. Ждем вас по адресу: Минск, улица Петруся Бровки, 1. Ежедневно с 8 до 20 или по телефону 162. УП «Мингаз». С нами тепло.
3: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет. Реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет». Город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.

0: партнер прогноза погоды Белмед препараты.
1: Когда герпес, не поцеловаться, неловко на работе показаться. Печально это, мир не мил.
2: Для лечения герпеса Октавир. Мазь для наружного и местного применения Октавир. Реклама, лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания, в том числе беременность, период лактации и нежелательные реакции. Длительность лечения не менее 5 и не более 10 дней. Производитель РУП Белмед препараты.
3: Сегодня в городах вещания Центр ФМ прогнозируется облачная с прояснениями погода. Временами пройдет кратковременный дождь. В Бресте, Витебске, Гомеле и Могилеве плюс 14-16. В Гродно от 13 до 15 тепла. В Минске сегодня переменная облачность без существенных осадков и плюс 15-17.
4: Погода. По материалам ресурса «Погода».

0: студии Центр ФМ, и сразу огромное спасибо. Выражаю благодарность за то, что это утро ты решил начать именно с нами. Ну, сегодня отмечается Всемирный день благодарности, между прочим, и одно из последних исследований показало, что люди, которые чаще испытывают чувство благодарности, склонны вести более здоровый образ жизни. Вообще благодарность связана с правильным питанием, физической активностью, полноценным сном и способностью справляться со стрессом. Особенно вот когда ты ведешь дневник или список, где четко указываешь, кому, чему, за что благодарен. И все это, оказывается, положительно влияет на наше здоровье и вообще облегчает выбор в пользу здорового образа жизни. Так что подумай, кому и за что ты хочешь сказать спасибо. Ну а в студии Центр ФМ Полина Гваровская. Благодарим мы и лучших диджеев планеты за то, что они регулярно поставляют в наш эфир качественную танцевальную музыку. И продолжаем ею заряжаться. Здесь Силк и Чикейн. Очень скоро с нами Крис Лейк, а также Чейнсмокерс. Начинаем наше бодрое утро.
1: Реклама.
0: Государственное предприятие УКС заводского района города Минска приглашает нуждающихся принять участие в долевом строительстве квартир по улице Карвата. Подробности по телефону 29 38 00 761.
1: Чтобы получить идеальную краску, в ней должно совпасть много качеств. Стойкость, надежность, прочность, цветность, долговечность, экологичность. Ох. Но главное, она должна соответствовать всем вашим ожиданиям. Все идеально. Лакокраска «Лида».
2: Покупай онлайн с доставкой на farbashop.by и в городе Минск, улица Левкова, 9.

Понедельник, 8.15 в стране. В Минске все стабильно в плане пробок. Движение затруднено на 6 баллов. В общем-то, ничего необычного. Ну а сложности наблюдаются по Партизанскому проспекту от Селицкого до Ангарской. 15 минут время проезда. По МКАД от Мазурова до Каменной Горки 11 минут. По Ленина от Максима Богдановича до Кирова 10 минут. Столько же двигаться будешь по проспекту Дзержинского от МКАД до Любимого. И скопление автомобилей на Притыцкого от Лобанка до метро Кунцевщина. Приятного пути!

минувшую пятницу многие электронные продюсеры выпустили свежие треки, об этом мы и говорим по понедельникам. Кое-что подобрала. Ну, на очереди у нас Тимми Трампет, австралийский диджей, который с 4 лет не расстается с трубой. И, кстати, отучился в консерватории. Был ведущим солистом-трубачом в австралийском джазовом оркестре. И этим объясняются вот эти вкрапления мелодии на трубе в его электронные треки. Но в последнее время творчество Тимми стало еще более эмоциональным. После таких не самых приятных перемен в личной жизни диджей решил дарить музыке своей более душевное такое настроение, ну, чтобы ему самому было легче справиться с сердечной болью. Новый сингл называется «Chase the Feeling», создан вместе с Али Фарбен. Предлагаю заценить.

И еще одна новинка впереди. Швейцарский дуэт «Адриатик» постарался. Участники этого дуэта – два Адриана, ну отсюда и название. Они почти 20 лет назад познакомились на тюрихской электронной музыкальной сцене. С тех пор их гипнотический глубокий хаос и техно продолжают покорять крупнейшие площадки мира. Дуэт «Адриатик» представил «Palm of Your Hands», в котором сочетаются фирменное мелодичное звучание и вообще, в принципе, весь вот этот вайб, который парни вкладывают в свою атмосферную музыку. Трек уже стал хитом на их выступлениях, например, произвел фурор на Коачелла. Предлагаю прямо сейчас в эфире белорусской танцевальной станции «Центр ФМ» познакомиться с этой новинкой.

0: мотивационный заряд от Сил Кейчи Кейн в нашем эфире. Ну и, конечно, отдельное спасибо Брайану Адамсу. Don't give up называется работа. Ну а прямо сейчас о пробках в столице. Они уже серьезные, семибальные. И очень большое скопление автомобилей на МКАД от проспекта Независимости до Логойского тракта. 36 минут время проезда. Пробка по Ванеева от Долгобрусской до Яна Райниса 15 минут. И по Партизанскому проспекту от Селицкого до Ангарской. Ну а далее здесь Above and Beyond. Встречай Бенни Бенасси. А также Адам Бейр скоро. Все это лови в эфире сразу после новостей.
1: Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил народ Армении с национальным праздником – Днем Независимости. Глава государства отметил, что сегодня, когда мир сталкивается с серьезными вызовами, особенно ценными становятся проверенные временем дружественные связи. Далее цитата. «Минск и Ереван объединяют не только общие страницы истории, но и искренняя симпатия между людьми, являющаяся прочным фундаментом для открытого и конструктивного партнерства», подчеркнул президент. Александр Лукашенко пожелал народу Армении стабильности и уверенности в завтрашнем дне. «Пусть в каждом доме царят согласие и радость», добавил белорусский лидер. Беларусь последовательно наращивает свое присутствие на африканском континенте. Несмотря на значительное расстояние, партнеры готовы к углублению кооперации. Наша страна заинтересована в сотрудничестве с Танзанией. Конкретные механизмы по увеличению товарооборота рассмотрели в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли. Ключевые темы – механизмы проведения прямых платежей и перспективы наращивания экспорта промышленной, сельскохозяйственной и нефтехимической продукции. Отдельный блок – подготовка к проведению первого заседания совместного комитета уже на территории Танзании, а также организация бизнес-форума. Задача – выйти на конкретные контракты и системную работу. Дата, символизирующая историческую справедливость и живую связь времен. Торжества в честь Дня народного единства прошли в посольстве Беларуси в России. Поздравить Беларусь с прошедшим праздником пришли политики, дипломаты, представители диаспоры, все те, кто работает на усиление интеграции Минска и Москвы. Именно с Россией у Беларуси самые тесные союзнические отношения. Промышленная кооперация и импортозамещение, совместные научно-технологические разработки, освоение космоса, сотрудничество в политической, торгово-экономической, военно-технической сферах развития межрегиональных связей. В Минске Государственный пограничный комитет провел масштабный спортивно-патриотический праздник, приуроченный ко Дню народного единства. На базе Республиканского центра Олимпийского резерва по легкой атлетике сотрудники ведомства, курсанты Института пограничной службы, их семьи и многочисленные гости. Стражи границ продемонстрировали отличную физическую форму в военизированной эстафете, легкоатлетическом кроссе, перетягивании каната. Не менее азартными стали семейные старты и конкурсы для самых маленьких участников. А теперь новости наших деловых партнеров. Пользователи онлайн-банка «Беларусьбанк» уже оценили преимущество мгновенных QR-платежей через национальный сервис «Крок». Теперь оплачивать товары и услуги можно напрямую со счета на счет, без использования банковских карт. Для оплаты достаточно один раз открыть виртуальный счет в онлайн-сервисах банка и потом просто сканировать QR-код на кассе. Сервис позволяет даже делиться платежной ссылкой, если у вас закончились деньги. Для бизнеса это тоже выгодно. Зачисление средств происходит мгновенно. Терминалы не требуются. Комиссия составляет всего 0,8%. Подробности на сайте Беларусьбанка или по номеру 147. Я Евгений Лашковский. Всего доброго!

0: Попкорн Ньюс.
1: А вот какие новости в США набирают популярность? Сервисы, которые предлагают родителям нанять для своих детей местную маму на время учебы в университете.
2: Ну, мам, я есть хочу.
1: Да, вот такие помощницы действительно могут приготовить домашнюю еду, а еще забрать лекарства, приехать в больницу, постирать вещи или просто проверить, все ли со студентом в порядке. Помощница также предлагает

0: клопами в общежитии. Ну и советуют хороших врачей, например. Некоторые сервисы даже предлагают помощь с набором в студенческие сообщества и с уборкой комнат. А все потому, что молодое поколение, особенно студенты, первокурсники, покинувшие родительский дом, плохо приспособлены к самостоятельной жизни, в первую очередь к быту. Вот и предлагают маму в аренду. Ну, знаете, это уже не мама получается, а домработница, которая сама все делает. Она же должна научить всему. Вот в мое время тренинги были с самого детства такие.
1: Наташа, уже мусор вынесла? Умница, дочка.
0: Кстати, так думаю, не одна я. У этого тренда есть критики. Специалисты по работе с молодежью опасаются, что чрезмерная забота может мешать студентам учиться самостоятельности. К слову о помощи. Вот в Китае стала набирать популярность услуга «сестринская комиссия», суть которой заключается в том, что взрослые женщины готовы сыграть роль старшей сестры и предлагают младшим сестричкам дать совет, опираясь на свой богатый жизненный опыт, ну или просто пообщаться за плату, разумеется. В Японии можно взять бабушку в аренду. Они помогают с домашними хозяйствами, с приготовлением блюд, могут присмотреть за детьми, поделиться жизненным опытом и лайфхаками по хозяйству. Если честно, иногда вот действительно хочется, чтобы рядом была вот такая бабушка, которая накрыла бы тебя пледиком и в трудный момент сказала:
2: «Яхон твой мой, крендельков покушал, отведай пирожков».
3: Центр FM. Твой ритм. Белорусский трек.

0: креатив, бьют ключом и фонтанируют. Созидание во всех смыслах – главный девиз и тема этого дня. Но главную энергию этого заведенного пропеллера нужно направить в доброе и созидательное русло. Осторожно, главная ловушка сегодня – переработать. Силы, конечно, ощущаются безграничными, но в неожиданный момент этот тумблер может отключиться. Народный календарь говорит то же самое, потому что в этот день предки не брались за тяжелую работу больше положенного и старались ни с кем не ссориться, потому что верили, ссора в этот день затянется на всю осень. Что касается бизнеса и денег, в целом общение на работе проходит приятно, особенно чувствуется в сплоченных коллективах, а если в нужный момент подключить тяжелую артиллерию, там глазками пострелять, улыбнуться, комплименты сказать нужным людям, то успех в деловых переговорах неизбежен. Личное обаяние сегодня усиливается. Что касается отношений, самый сильный день месяца в отношениях работает прям как увеличительное стекло. Теплое становится горячим, а раздражение взрывоопасным. Поэтому сегодня, ну что касается личного фронта, отношения лучше не выяснять. Особенно после 6 вечера. Хороший момент покупать мебель и бытовую технику. Что касается красоты, прекрасное время для манипуляций с прической. Ну что, удачный понедельник, я считаю. Пусть так и будет.
1: Будь в курсе. А, в ресурсе.
2: Реклама. УП «Мингаз» предлагает огромный ассортимент техники от ведущих производителей и консультации опытных специалистов, которые помогут выбрать идеальную модель именно для вас. Не упустите возможность обновить кухню быстро и без лишних затрат. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.
3: Прямые эфиры, топ-новости, шорты и громкие телепроекты. Все, о чем говорит страна, на единой национальной площадке. Заходи и смотри. Видеобел.бай.

0: сегодня в Бресте, в Витебске, Гомеле, а также в Могилеве до 16 градусов. В Гродно плюс 15, и в этих городах кратковременные дожди. В Минске сегодня 15-17 со знаком плюс, облачно с прояснениями и без существенных осадков.
1: Погода. По материалам ресурса «Погода.бай».
2: Начало часа представляет Академфарм.
1: Хорошо.

0: одного снимающего мобильника. То есть ни у кого не было телефона в руках. Все люди отрывались. Они вот прям растворялись в этой рейв-атмосфере, получали удовольствие, танцевали здесь и сейчас. Они пытались снять все на видео. И, кстати, сейчас очень многие современные диджеи очень огорчаются по этому поводу, особенно когда в диджейском сете вот назревает этот эпичный момент, когда должен произойти такой прям взрыв эмоций, музыки и света, и все стоят как вкопанные с телефонами, пытаясь запечатлеть именно этот момент, вместо того, чтобы прочувствовать все на полную мощь. Ну, конечно, хорошо пересматривать фоточки и видео с какого-то мероприятия, чтобы восстановить цепочку событий, но самое главное не забывать получать удовольствие здесь и сейчас. Я надеюсь, с музыкой на Центр ФМ проблем нет. Успеваешь и делами позаниматься, и получить удовольствие. Ну, а мы шагаем дальше. Суни Фудеры и Бекки Хилл здесь. С нами Джей Корли, а также Хугель. Продолжаем заряжать тебя в этот понедельник.
1: Реклама.

0: вами. Акция «Лови скидки» только с 18 сентября по 1 октября. Компьютерное кресло всего за 65 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
1: УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.

Беларускі трек.

0: недели.
1: И снова сейчас речь пойдет о свежей музыке. Вот в минувшую пятницу состоялась премьера нового сингла британского продюсера D.O.D. Работа называется «I'll be there». Записана совместно с I.A. Annie. Трек станет частью предстоящего дебютного студийного альбома диджея, выход которого уже в октябре состоится, во что, конечно, сложно верить, потому что столько классных треков от D.O.D. звучит в нашем эфире, что, наверное, на три альбома должно было уже скопиться материала. А тут дебют. Но мы в пластинке обязательно дождемся, пока предлагаю ознакомиться со свежей работой.

Здесь у нас сразу два дуэта. С одной стороны, Stadium X, венгерский дуэт диджеев и продюсеров, играющих в стиле прогрессив хаус. С другой, The Anaid, дуэт, бросающий вызов жанровым рамкам. Пара органично сочетает элементы дарк-попа, R&B, балканской народной музыки, создавая такое неповторимое и захватывающее звучание. Их треки играют Армин Ван Бюрен, Соломон и многие именитые тяжеловесы на EDM-сцене. Ну так давай познакомимся со свежей коллаборацией Stadium X и Anaid. А, называется работа Dangerous Cuisine.

0: В эфире Bad Day, Fall For You, и это очередное доказательство того, что работы наших белорусских электронных продюсеров на одном уровне звучат с тем, что вытворяют мировые звезды электронно-танцевальной сцены. Почему бы и нет? Мы, белорусская танцевальная радиостанция Центр ФМ, с удовольствием поддерживаем наших белорусских талантов. И, кстати, связаться с нами просто на сайте centrfm.by. Есть подробная инструкция, куда писать, куда отправлять свой музыкальный материал, как это все оформить, чтобы мы это красиво поставили в наши плейлисты и презентовали белорусской и не только белорусской аудитории, потому что слушают нас и за пределами нашей страны, это уж точно известно. Ну и шагаем дальше, Марк Найт впереди. А также Макс Тайлер. Светишь хаус-мафия на горизонте. И свежие новости узнаем прямо сейчас.
1: Профессиональный праздник отмечают сегодня военные, входящие в основные подразделения сухопутных войск, мотострелки. Ветеранов, военнослужащих, механизированных подразделений и воинских частей поздравил президент. «Мы преклоняемся перед невероятными стойкостью и мужеством воинов-пехотинцев в годы Великой Отечественной войны, которые принесли мир нашему народу и народам Европы», говорится в поздравлении. И сегодня победные традиции старейшего рода войск, легендарной пехоты, свято хранят и приумножают своим ежедневным ратным трудом в механизированных частях и подразделениях вооруженных сил Республики Беларусь. Президент отметил, что меняются способы и формы ведения боевых действий, техника и вооружение, но ничто не заменит высокую боевую выучку, доблесть и самоотверженность бойцов и командиров, которые, как показывает опыт современных войн, решают успех на поле боя. В Минске около 85% строящихся жилых объектов возводят крупнопанельным методом. Застройка ведется в основном точечно в разных районах города. Среди более масштабных локаций улица Выгодского, где возведут 11 домов, площадка на улице Гурского и комплекс Гулливер. Около 85% объектов возводится в конструкциях крупнопанельного домостроения, остальные дома – это монолиты и заполнения из мелкоштучных материалов. К зиме готовы. В стране проводится подготовка сетей к отопительному сезону. Котельные и подстанции получают паспорта готовности. На ряде выполнены ремонт и модернизация. Каждый год только в столице перекладывают более 140 километров теплосетей. Старые стальные заменяют на современные, способные сохранять тепло и противостоять коррозии. Есть изменения по поводу сроков включения тепла в учреждениях и квартирах. Если раньше требовалось 5 холодных дней, то сейчас достаточно 3, чтобы батареи в квартирах стали горячими. В санслужбе предупредили об опасности стихийной торговли. У таких продавцов отсутствуют документы о качестве и происхождении товара, медицинские справки и условия для соблюдения гигиены. Особую опасность представляют домашние заготовки, мясо и рыба без санитарно-ветеринарного контроля, а также молоко и яйца при нарушении температурного режима. В санслужбе рекомендуют приобретать продукты только в официальных торговых объектах и на оборудованных рынках. А теперь новости наших деловых партнеров. Только в Минске, в жилом комплексе «Минск Мир» открылся новый фирменный магазин «Пикант» от Пинского мясокомбината. Для вас всегда свежее мясо и легендарные пинские колбасы напрямую от производителя ежедневно с 9 утра до 9 вечера. Перерыв с 14 до 14.30. «Пикант» на Алферова, 13. Ваш новый любимый магазин у дома. Я Евгений Лошковский. Всего доброго.

0: Ньюсмейкеры.
1: Ой, какие интересные вещи происходят в шоу-бизнесе. Созданная искусственным интеллектом актриса Тилли Норвуд заглючила посреди интервью в поддержку фильма с ее участием. Она внезапно начала говорить по-китайски. Нейросетевая актриса беседовала с журналистом во время шоу. Она повторяла одни и те же ответы на разные вопросы, а потом переключилась на кантонский язык на короткое время. Речь Тилли Норвуд прервали ее собеседники. Ведущий поинтересовался, почему она стала отвечать на вопросы на китайском языке. В ответ и актриса пошутила: «Кажется, у меня была небольшая икота. Я определенно не собиралась говорить по-китайски или изображать своих коллег. Иногда мои проводки путаются, знаете ли», — добавила она. Тилли призналась, что такие сбои случаются с ней иногда, но обычно все происходит нормально. Норвуд назвала свою ошибку неприятным сюрпризом для нее самой. Ну, я напомню, что Тилли Норвуд появилась в 2025 году, ну, то есть в прошлом году. Ее создала продюсерская компания. Создатели тогда громко заявили, что хотят, чтобы Тилли была следующей Скарлетт Йоханссон или Натали Портман, ну только в таком, в цифровом формате. В марте ИИ-артистка представила музыкальный клип, в июле получила главную роль в комедийной драме. Создание Тилли вызвало, конечно же, опасения и гнев, работу с цифровыми актерами осудили настоящие голливудские звезды, призвали защитить права актеров в эпоху ИИ. Против Норвуд высказался даже актерский профсоюз, но судя по тому, что глюки и баги вылазят в самый неподходящий момент, на 100% полагаться на ИИ-актрису пока рановато.
0: Ньюсмейкеры.

продолжают ставить всяческие рекорды. Вот 34-летний ирландец установил мировой рекорд по самому длинному путешествию, но самое главное – по путешествию босиком. Он прошел без обуви от Стамбула до своего родного города в Ирландии, проведя в пути 369 дней. Прошел через Болгарию, Румынию, Венгрию, Австрию, Германию, Францию, Англию, Уэльс, прежде чем добраться до Ирландии. И за это время ему, конечно же, пришлось преодолевать разные дороги, асфальт, каменистый путь, жару, холод. Помимо путешествий, этот парень еще один необычный рекорд установил. Проехал на одноколесном велосипеде через всю Ирландию за 5 дней.

0: И объясняет это тем, что, ну, ему показалось это идеальным сочетанием сложного и нелепого. Ну, скучно живется человеку, решил вот таким образом выделиться. Ну, хорошо, что с ним все в порядке, потому что босиком столько шагать не каждый способен. Ну, а если ты собираешься в путешествие в большое, маленькое, обязательно бери с собой Центр ФМ. Слушать нас легко. Благодаря интернет-вещанию можно слушать и на сайте centrfm.by, и в мобильном приложении Radio Player By, и даже в умных колонках. Просто скажи: «Алиса, включи Центр ФМ».
1: Реклама. С 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения с завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.

0: партнер прогноза погоды Белмед препараты.
1: Когда герпес, не поцеловаться, неловко на работе показаться. Печально это, мир не мил.
2: Для лечения герпеса Октавир. Мазь для наружного и местного применения Октавир. Реклама, лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания, в том числе беременность, период лактации и нежелательные реакции. Длительность лечения не менее 5 и не более 10 дней. Производитель РУП Белмед препараты.
3: А сегодня в Бресте, Витебске, Гомеле, а также в Могилеве до 16 тепла. В Гродно плюс 15. В этих городах кратковременные дожди. В Минске обещают 15-17 со знаком плюс, облачно с прояснениями и без существенных осадков.
4: Погода.

0: назад во время одного дипломатического ужина по инициативе одного известного миротворца представители разных стран пришли к выводу, что надо сделать вот такой праздник, как День Благодарности. Причем сделать его международным, всемирным, чтобы у людей была возможность хотя бы вот так раз в год задуматься, кому за что они благодарны. Возможно, выписать себе целый списочек и порадоваться тому, что имеют. Потому что действительно много есть в нашей жизни моментов, которым надо быть благодарным. А поскольку в повседневной жизни какие-то моменты мы не замечаем, а ведь на самом деле кто-то этого лишен. Так что давайте все дружно скажем спасибо за то, что имеем. Ну и постараемся сделать так, чтобы этого всего хорошего было как можно больше не только у нас, но и у окружающих. День благодарности отмечается сегодня, 21 сентября. Ну а мы продолжаем наш бесконечный праздник танцевальной музыки. И уже скоро здесь «Медуза». С нами «Софокус». И на подхвате «Дабвижн». А в студии «Центр ФМ» для тебя работает Полина Гваровская. Но пока замолкаю, уступаю место классной музыке.
1: Реклама.
2: Государственное предприятие УКС заводского района города Минска приглашает нуждающихся принять участие в долевом строительстве квартир по улице Карвата. Подробности по телефону 29 38 00 761.

Ощущать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр ФМ. Далее. Будущий хит.

фестивале окунуться и погрузиться в атмосферу. Но лучше, конечно, не пропускать такие моменты, потому что впечатления и эмоции, они бесценны. Я даже не сомневаюсь, что впереди нас ждут и другие крутые мероприятия, о которых мы обязательно расскажем и, конечно же, поддержим. Ну а пока встречай 22 Bullets в нашем эфире. Здесь Дом Дола и Тига. This ain't the end. Довольно скоро здесь Hills. Set me up.

0: новости.
1: Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил народ Армении с национальным праздником – Днем Независимости. Глава государства отметил, что сегодня, когда мир сталкивается с серьезными вызовами, особенно ценными становятся проверенные временем дружественные связи. Далее цитата. «Минск и Ереван объединяют не только общие страницы истории, но и искренняя симпатия между людьми, являющаяся прочным фундаментом для открытого и конструктивного партнерства», президент. Александр Лукашенко пожелал народу Армении стабильности и уверенности в завтрашнем дне. «Пусть в каждом доме царят согласие и радость», — добавил белорусский лидер. Белорусская железная дорога напомнила об опасности зацепинга. Зацепер рискует получить смертельную травму при падении, столкновении с препятствием или ударе током. БелЖД призывает соблюдать правила безопасности при нахождении на железнодорожных путях и вблизи железнодорожного полотна. Шаг к экологическому будущему. В Минске неделя мобильности. Водителям рекомендуют отказаться от машины и сделать выбор в пользу общественного транспорта, самокатов или электромобилей. Сегодня проходит традиционная акция «На работу на велосипеде», а в день без автомобиля, 22 сентября, проезд в общественном транспорте для водителей бесплатный. Завершится неделя мобильности велопробегом на 9 километров с участием руководства Минприроды, Мингорисполкома, предприятий и организаций. Старт от парковки отеля «Аква Минск», финиш музейно-парковый комплекс «Победа». Также участники возложат цветы к стеле «Минск. Город-герой». Белорусские разработчики создают симулятор минского трамвая. Игрок сможет управлять трамваем на маршрутах столицы. В раннем доступе планируется участок от Серебрянки до тракторного завода. Проект планируют разместить на крупнейшей игровой интернет-платформе Steam. Он будет доступен и на белорусском языке. Дата выхода пока не называется. Я Евгений Лашковский. Всего доброго.

0: движении. На центре.
1: О спорте просто с Олегом Шебека. Минская «Динамо» одержала вторую подряд победу в чемпионате КХЛ. На домашней арене «Зубры» обыграли автомобилисты из Екатеринбурга со счетом 5-3. Заброшенными шайбами отметились Даниил Сатишвили, Ксавье Уэле, Николя Обе-Кубель, Даниил Липский и Сергей Кузнецов. 24 сентября минчане сыграют на выезде с московским «Динамо». 48-летний Джан Луиджи Буффон поступил в колледж. Экс-вратарь сборной Италии по футболу намерен получить диплом бухгалтера. Для Буффона разработали гибридный план обучения, который позволяет не ходить на пары. Джиджи признался, что его до сих пор мучает совесть после покупки диплома бухгалтера в 1996 году. Тогда вратаря оштрафовали на 3000 евро. Беспощадный таиландский футбол. Газонный каток переехал экс-игрока сборной Англии перед матчем. Водитель выехал на поле во время разминки. Андрас Таунсенд приближение машины не увидел. Каток прошелся по игроку почти до пояса. К счастью, обошлось без серьезных травм. Полузащитник даже вышел на замену в концовке встречи, где его прочуап разгромил по Дании 3-0. Это были новости спорта на Центр-ФМ.

0: Итак, мировой хит Элли Голдинга зазвучал по-новому благодаря 22 Bullets, и теперь эта работа называется Calling. Кстати, о звонках. Вот кто знает, кому можно позвонить насчет погоды, чтобы разобрались, а то тут в Беларуси обещают на этой неделе сильные дожди, и уже сегодня, говорят, страну накроет первый циклон, всего их будет несколько. Циклон обрушит максимальные осадки на Гомельщину и юг Могилевщины, причем кратковременные дожди — это лишь открывающий аккорд, а позже уже будут подтягиваться циклоны с юга, поэтому дожди станут нашей базовой реальностью на ближайшие дни. Вот о чем говорят специалисты. Это что еще за открывающий аккорд? Такая музыка, по вкусу только истинным плювиофилам. Это я сейчас не ругалась, нет. Кто такие плювиофилы, с легкостью найдешь в интернете. Если коротко, то это любители дождей и все, что с ним связано. Но что касается сегодняшней погоды, минут через 10 обязательно подробности расскажу. Пока о другой музыке, о той, что звучит в эфире белорусской танцевальной станции Центр ФМ. А впереди Алекс Нейл, а также Медуза и Кевин Прайс.
1: Реклама. Компании «Белнефтестрах» 30 лет. Это тысячи историй. Первая машина, новый дом, долгожданное путешествие, моменты, когда важно знать, рядом есть тот, кто защитит. В честь юбилея мы дарим акцию «30 лет вашего доверия». С 11 сентября по 31 декабря скидки по добровольным видам страхования. «Белнефтестрах» 30 лет вашего доверия. Спасибо, что вы с нами.

0: Сегодня в Бресте, Витебске, Гомеле, а также в Могилеве до 16 градусов. В Гродно плюс 15. В этих городах кратковременные дожди. В Минске сегодня 15-17 со знаком плюс, облачно с прояснениями, без существенных осадков, но вероятность дождя все-таки остается. Так что я, например, перестраховалась. Зонтик взяла.
1: Погода. По материалам ресурса «Погода Бай».
2: Начало часа представляет Академфарм.
1: Хорошо.

удивляет не только своей музыкой, но и своими поступками. Вот недавно он отметился в одной благотворительной акции, узнал историю 63-летнего мужчины. Работает он в Лас-Вегасе поваром, и недавно случилась у него беда в семье. У него сгорел полностью дом, а он всю душу, все деньги, все вложил в это жилище. И, в общем, они с супругой, естественно, не знали, что делать дальше. Но эта история была обнародована. И в итоге, мало того, что в интернете открыли сбор средств для того, чтобы помочь этой семье восстановить жилище или как-то, в принципе, решить эту проблему. Но и без машины остался мужчина. И вот на страничке у Кайго есть видос, где он участвует как раз-таки во вручении ключей от новенького автомобиля. Этому повару, естественно, ситуация трогательная, до слез его довели. Но на этом история не заканчивается, потому что призывают всех неравнодушных подключиться и как-то помочь этой семье. Ну, а Кайгу надо отдать должное. Он еще и финансово поучаствовал в помощи, так что молодец. Пусть такие истории вдохновляют всех нас еще больше делать этот мир добрее. Ну, а доброе утро – это уже наша задача в наших руках. Ну, и, конечно, бодрить тебя. Продолжаем. Крайдер здесь. All my love.

0: День обещает быть бодрым.
1: Реклама.
2: УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
3: Главное видео о жизни страны в одном месте. Прямые эфиры телеканалов, трендовые шорты, эксклюзивные проекты и проверенные новости 24/7. Будь в эпицентре событий. Заходи на Видео Белл

Fusion. White Knight.

0: твоя любовь — это электронно-танцевальная музыка, звучащая на центре, то запоминай, слушать нас можно и на сайте centrfm.by, и в мобильном приложении Radio Player By, и, конечно, в умных колонках сказать нужно кодовую фразу «Алиса, включи Центр-ФМ». Все получится. Ну а далее здесь Крис Лейк и Крис Лоренцо. А также Disclosure. И довольно скоро Армин Ван Бюрен. Всем этим продолжим заряжаться после свежего выпуска новостей.
1: Профессиональный праздник отмечают сегодня военные, входящие в основные подразделения сухопутных войск, мотострелки. Ветеранов, военнослужащих, механизированных подразделений и воинских частей поздравил президент. «Мы преклоняемся перед невероятными стойкостью и мужеством воинов-пехотинцев в годы Великой Отечественной войны, которые принесли мир нашему народу и народам Европы», — говорится в поздравлении. И сегодня победные традиции старейшего рода войск, легендарной пехоты, свято хранят и приумножают своим ежедневным ратным трудом в механизированных частях и подразделениях Вооруженных сил Республики Беларусь. Президент отметил, что меняются способы и формы ведения боевых действий, техника и вооружение, но ничто не заменит высокую боевую выучку, доблесть и самоотверженность бойцов и командиров, которые, как показывает опыт современных войн, решают успех на поле боя. Из социальной сферы в полноценную экономическую отрасль переходит белорусский туризм. Завершить эту масштабную трансформацию призваны изменения в законодательстве. И главная особенность — выделение туризма в самостоятельный сектор экономики и передача ключевых функций управления Национальному агентству по туризму. Новые нормы закрепляют современные подходы к регулированию отрасли, стимулированию инвестиций и масштабной цифровизации сферы. Это позволит сделать отечественный туризм более привлекательным и высокодоходным. Предварительные итоги выборов подводят в России. Трехдневная кампания определила новый состав Госдумы, а также глав 8 регионов и депутатов Законодательного собрания. Голосование завершилось накануне, последними закрылись участки в Калининградской области. По данным Центра избиркома, лидерство с большим отрывом сохраняет партия «Единая Россия». Она набрала почти 58% голосов. Следом идет КПРФ, тройку замыкает ЛДПР. Туристические маршруты, памятники Великой Отечественной войны, гостиницы, вузы, вакансии и инвестплощадки. Беларусь активно пополняет данными геопортала СНГ. Его развитие обсудили на Межгоссовете по геодезии, картографии, кадастру и дистанционному зондированию Земли. Платформа введена в эксплуатацию в конце 25-го, а в этом году получила 4 прикладных сервиса для туристов, студентов, работников и инвесторов. Здесь можно планировать путешествия, искать работу, оценивать риски и потенциал инвестплощадок, изучать предложения вузов и даже выбирать места на карте для рыбалки. На портале уже 48 тематических блоков и более 17 миллионов объектов. А теперь новости наших деловых партнеров. Только в Минске, в жилом комплексе «Минск-Мир», открылся новый фирменный магазин «Пикант» от Пинского мясокомбината. Для вас всегда свежее мясо и легендарные пинские колбасы напрямую от производителя ежедневно с 9 утра до 9 вечера. Перерыв с 14 до 14.30. «Пикант» на Алферова, 13. Ваш новый любимый магазин у дома. Я Евгений Лашковский. Всего доброго.

0: сейчас такое расскажу, что геймеры радостно захлопают в ладоши, ну, примерно так же, как вот в треке, что мы только что послушали от Криса Лейка и Криса Лоренцо. Дело в том, что видеоигры могут омолаживать мозг. Ученые выяснили, что люди, которые играют минимум 5 часов в неделю, показывают в тестах на память, внимание и решение сложных задач результаты такие же, как у людей в среднем на 13 лет моложе. Лучшие показатели были у тех, кто регулярно играет в любимый жанр. И среди игр с высокой когнитивной нагрузкой выделили Minecraft, Fallout 4, GTA и FIFA. Ну, там еще есть некоторые игры. При желании можно ознакомиться с полным списком в интернете. Но выяснилось, что у тех, кто совмещает игры еще и со спортом, тревога и депрессия встречаются реже. Но тут, мне кажется, ученые не договорились с другими специалистами уже из другой страны, потому что вот в Японии, например, выяснили, что походы в музеи и театры замедляют биологическое старение, хотя никто не запрещает совмещать. Сначала культурно просветился, обогатил свой внутренний мир, ну а потом можно и с джойстиком в руках порубиться в какие-нибудь игры и таким образом омолодить себя и чувствовать гораздо лучше. А вообще, как мне кажется, любознательность, жизнелюбие и легкость на подъем – вот эти составляющие нашей вечной молодости, несмотря на цифры в паспорте. Ну а если ты еще и любознателен касательно музыки, то добро пожаловать в эфир Центр FM. У нас регулярно обновляются плейлисты, что-то интересненькое для себя выцепить абсолютно точно можно. Ну а впереди пока Фрэнки Ризардо и PNJB. Очень скоро.
1: Реклама. Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки просты. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты.

ты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.

0: партнер прогноза погоды – Белмед препараты.
1: Когда герпес – не поцеловаться, неловко на работе показаться. Печально это, мир не мил.
2: Для лечения герпеса – Октавир. Мазь для наружного и местного применения Октавир. Реклама – лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания, в том числе беременность, период лактации и нежелательные реакции. Длительность лечения не менее 5 и не более 10 дней. Производитель РУП «Белмед препараты».
3: Сегодня в Бресте, Витебске, в Гомеле, а также в Могилеве до 16 градусов. В Гродно плюс 15, и в этих городах кратковременные дожди, а где-то даже сильные. В Минске сегодня 15-17 со знаком плюс, с прояснениями, без существенных осадков. Хорошего продолжения дня.
4: Погода. По материалам ресурса «Погода».

УП «Мингаз» объявляет акцию. Покупая газовую плиту, духовой шкаф или варочную панель, доставку, установку и подключение вы получаете абсолютно бесплатно. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.

коллекции белорусских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Бит не знает границ.

Президент Беларуси Александр Лукашенко принял с докладом председателя Государственного таможенного комитета Владимира Орловского. Далее цитата. «Таможня – это прежде всего бюджет. Я информирован о том, что в течение этого года вы, несмотря на определенные сложности, в этом плане даже прибавили к уровню прошлого года почти на 3,5%. Это хороший рост», – отметил глава государства. Беларусь последовательно наращивает свое присутствие на африканском континенте. Несмотря на значительное расстояние, партнеры готовы к углублению кооперации. Наша страна заинтересована в сотрудничестве с Танзанией. Конкретные механизмы по увеличению товарооборота рассмотрели в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли. Ключевые темы – механизмы проведения прямых платежей и перспективы наращивания экспорта промышленной, сельскохозяйственной и нефтехимической продукции. Отдельный блок – подготовка к проведению первого заседания совместного комитета уже на территории Танзании, а также организация бизнес-форума. Задача – выйти на конкретные контракты и системную работу. Дата, символизирующая историческую справедливость и живую связь времен. Торжества в честь Дня народного единства прошли в посольстве Беларуси в России. Поздравить Беларусь с прошедшим праздником пришли политики, дипломаты, представители диаспоры, все те, кто работает на усиление интеграции Минска и Москвы. Именно с Россией у Беларуси самые тесные союзнические отношения. Промышленная кооперация и импортозамещение, совместные научно-технологические разработки, освоение космоса, сотрудничество в политической, торгово-экономической, военно-технической сферах развития межрегиональных связей. В Минске Государственный пограничный комитет провел масштабный спортивно-патриотический праздник, приуроченный ко Дню народного единства. На базе Республиканского центра Олимпийского резерва по легкой атлетике сотрудники ведомства, курсанты Института пограничной службы, их семьи и многочисленные гости. Стражи границ продемонстрировали отличную физическую форму в военизированной эстафете, легкоатлетическом кроссе, перетягивании каната. Не менее азартными стали семейные старты и конкурсы для самых маленьких участников. А теперь новости наших деловых партнеров. Пользователи онлайн-банка «Беларусьбанк» уже оценили преимущество мгновенных QR-платежей через национальный сервис «Крок». Теперь оплачивать товары и услуги можно напрямую со счета на счет, без использования банковских карт. Для оплаты достаточно один раз открыть виртуальный счет в онлайн-сервисах банка и потом просто сканировать QR-код на кассе. Сервис позволяет даже делиться платежной ссылкой, если у вас закончились деньги. Для бизнеса это тоже выгодно. Зачисление средств происходит мгновенно, терминалы не требуются, комиссия составляет всего 0,8%. Подробности на сайте Беларусьбанка или по номеру 147. Я Евгений Лашковский. Всего доброго.

0: Реклама. Компании «Белнефтестрах» 30 лет. Это тысячи историй. Первая машина, новый дом, долгожданное путешествие, моменты, когда важно знать. Рядом есть тот, кто защитит. В честь юбилея мы дарим акцию «30 лет вашего доверия». С 11 сентября по 31 декабря скидки по добровольным видам страхования. «Белнефтестрах» 30 лет вашего доверия. Спасибо, что вы с нами.
1: Акция «Лови скидки» только с 18 сентября по 1 октября. Большой выбор матрасов всего от 149 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.

трансляции с крупнейших фестивалей планеты, лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов, гостевые миксы белорусских диджеев, самые известные

никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

0: Сегодня в городах вещания Центр ФМ прогнозируется облачная с прояснениями погода. Временами пройдет кратковременный дождь. В Бресте, Витебске, Гомеле и Могилеве плюс 14-16. В Гродно от 13 до 15 тепла. В Минске сегодня переменная облачность без существенных осадков и плюс 15-17.
1: Погода.

Реклама. УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.

Jason Terminal. Минск. Астроклаб. Скоро. Центр FM. Белорусский трек.

Профессиональный праздник отмечают сегодня военные, входящие в основные подразделения сухопутных войск, мотострелки. Ветеранов, военнослужащих, механизированных подразделений и воинских частей поздравил президент. «Мы преклоняемся перед невероятными стойкостью и мужеством воинов-пехотинцев в годы Великой Отечественной войны, которые принесли мир нашему народу и народам Европы», говорится в поздравлении. И сегодня победные традиции старейшего рода войск, легендарной пехоты свято хранят и приумножают своим ежедневным ратным трудом в механизированных частях и подразделениях Вооруженных сил Республики Беларусь. Президент отметил, что меняются способы и формы ведения боевых действий, техника и вооружение, но ничто не заменит высокую боевую выучку, доблесть и самоотверженность бойцов и командиров, которые, как показывает опыт современных войн, решают успех на поле боя. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня принял с докладом специального посланника главы государства Виктора Шеймана. Главе государства доложено о реализации ряда проектов, связанных с реальным сектором экономики и развитием новых высокотехнологичных направлений. Президент подчеркнул их важность и актуальность для страны. Еще одна ключевая тема доклада – работа по развитию сотрудничества Беларуси со странами африканского континента. Президент подтвердил высокий интерес к дальнейшему закреплению позиций Беларуси на перспективных рынках стран Африки, где уже найден ряд опорных точек. В Минске около 85% строящихся жилых объектов возводят крупнопанельным методом. Застройка ведется в основном точечно в разных районах города. Среди более масштабных локаций – улица Выгодского, где возведут 11 домов, площадка на улице Гурского и комплекс «Гулливер». Около 85% объектов возводится в конструкциях крупнопанельного домостроения. Остальные дома – это монолиты и заполнения из мелкоштучных материалов. К зиме готовы. В стране проводится подготовка сетей к отопительному сезону. Котельные и подстанции получают паспорта готовности. На ряде выполнены ремонт и модернизация. Каждый год только в столице перекладывают более 140 километров теплосетей. Старые стальные заменяют на современные, способные сохранять тепло и противостоять коррозии. Есть изменения по поводу сроков включения тепла в учреждениях и квартирах. Если раньше требовалось 5 холодных дней, то сейчас достаточно 3, чтобы батареи в квартирах стали горячими. В санслужбе предупредили об опасности стихийной торговли. У таких продавцов отсутствуют документы о качестве и происхождении товара, медицинские справки и условия для соблюдения гигиены. Особую опасность представляют домашние заготовки, мясо и рыба без санитарно-ветеринарного контроля, а также молоко и яйца при нарушении температурного режима. В санслужбе рекомендуют приобретать продукты только в официальных торговых объектах и на оборудованных рынках. А теперь новости наших деловых партнеров. Только в Минске, в жилом комплексе «Минск Мир» открылся новый фирменный магазин «Пикант» от Пинского мясокомбината. Для вас всегда свежее мясо и легендарные пинские колбасы напрямую от производителя ежедневно с 9 утра до 9 вечера. Перерыв с 14 до 14.30. «Пикант» на Алферова, 13. Ваш новый любимый магазин у дома. Я Евгений Лашковский. Всего доброго.

Зачем искать на разных сайтах, если все собрано здесь? Авторские программы, топовые ток-шоу, прямые трансляции и яркие видеофрагменты. Весь медиа-контент Беларуси на videobel.by.

0: погода. На центре. Погода.
1: Партнер прогноза погоды Белмед препараты.
2: Когда герпес, не поцеловаться, неловко на работе показаться. Печально это, мир не мил.
3: Для лечения герпеса Октавир. Мазь для наружного и местного применения Октавир. Реклама, лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания, в том числе беременность, период лактации и нежелательные реакции. Длительность лечения не менее 5 и не более 10 дней. Производитель РУП Белмед препараты.
4: Сегодня в городах вещания Центр ФМ прогнозируется облачная с прояснениями погода. Временами пройдет кратковременный дождь. В Бресте, Витебске, Гомеле и Могилеве плюс 14-16. В Гродно от 13 до 15 тепла. В Минске сегодня переменная облачность без существенных осадков и плюс 15-17.
0: Погода. По материалам ресурса. Погода.

0: Реклама.
1: Государственное предприятие УКС заводского района города Минска приглашает нуждающихся принять участие в долевом строительстве квартир по улице Карвата. Подробности по телефону 29 38 00 761.
2: Забудьте про дрова и счета за электричество. УП «Мингаз» делает природный газ доступным для каждого. Газификация домовладений для жителя Минска и Минского района под ключ – это просто. Мы берем на себя полный цикл работ. От подготовки документации до ввода оборудования в эксплуатацию. А вы наслаждаетесь теплом и уютом. Доступная стоимость, есть кредит и рассрочка. Ждем вас по адресу: Минск, улица Петруся Бровки, 1. Ежедневно с 8 до 20 или по телефону 162. УП «Мингаз». С нами тепло.
0: Ты в центре. Радио современной танцевальной электронной музыки. Центр FM.

нужно изучать географию. Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь. Далее. Будущий хит.

Сегодня Александр Лукашенко принял с докладом спецпосланника Виктора Шеймана, который доложил о реализации ряда проектов, связанных с реальным сектором экономики и развитием новых высокотехнологичных направлений. Также обсуждалась работа по развитию сотрудничества Беларуси со странами Африки. Глава государства заявил, что к Африке в ближайшее время Беларусь будет присматриваться еще ближе. У белорусов появится возможность с октября заказывать дрова через интернет. Об этом рассказал министр лесного хозяйства Сергей Ульдинович. В этом году уже реализовано более 3 миллионов кубометров дров внутри страны. При этом увеличивается спрос на колотые дрова, поэтому планируют нарастить объем выпуска этой продукции. Ранее Сергей Ульдинович также рассказывал, что за 8 месяцев этого года продажи топливных пеллет на внутреннем и внешнем рынках выросли в сравнении с прошлым годом почти на 25%. Авиакомпания Turkish Airlines с сегодняшнего дня возобновила регулярные рейсы между Минском и Стамбулом. Отмечается, что частота полетов на первом этапе составит 6-7 раз в неделю. Это будут ночные и дневные рейсы. Информация о расписании рейсов и стоимости билетов уже доступна на официальном сайте авиакомпании. Turkish Airlines приостановила полеты в Беларусь в феврале 2022 года на фоне конфликта между Россией и Украиной. После этого паузу неоднократно продлевали. В ГАИ призывают пешеходов использовать фликеры из-за сокращения светового дня. При ближнем свете фар водитель способен заменить пешехода без световозвращающих элементов лишь с 30 метров. С фликерами дистанция видимости увеличивается до 150 метров. Световозвращающие элементы рекомендуется носить на верхней одежде, обуви, шапках, рюкзаках и сумках. В завершении власти столицы до октября очистят улицы и дворы города от автохлама. Коммунальщики помечают брошенные машины специальными предупреждениями для владельцев. В случае игнорирования требования транспортные средства эвакуируют на спецстоянки. Владельцам рекомендуют самостоятельно освободить территории от автохлама во избежание штрафов. Я, Марина Максимович, хорошего дня.

компании «Белнефтестрах» 30 лет. Это тысячи историй. Первая машина, новый дом, долгожданное путешествие, моменты, когда важно знать. Рядом есть тот, кто защитит. В честь юбилея мы дарим акцию «30 лет вашего доверия». С 11 сентября по 31 декабря скидки по добровольным видам страхования. «Белнефтестрах» 30 лет вашего доверия. Спасибо, что вы с нами.

0: Завтра во всех городах вещания Центра ФМ ожидается облачная погода, будут идти дожди. В Бресте и Гродно плюс 14-16, в Могилеве и Витебске от 13 до 15 градусов тепла, в Гомеле плюс 12-14. В Минске завтра плюс 10-12, облачно, временами будет идти сильный дождь.
1: Погода. По материалам ресурса. Погода.

0: Реклама.
1: УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.

трансляции с крупнейших фестивалей планеты, лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов, гостевые миксы белорусских диджеев, самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке, классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых.

Александр Лукашенко принял с докладом председателя Государственного таможенного комитета Владимира Орловского, сообщает Билтаун. Доложил, как в нынешней обстановке формируются товарные потоки на границе. Сейчас 85% всего белорусского экспорта и импорта для белорусских предприятий – это восточное направление. В первую очередь Китай и другие страны Азии, а также Россия. Говоря о поступлениях платежей в государственный бюджет, Владимир Орловский обратил внимание, что рост почти на 3,5% зафиксирован за 8 месяцев. В этом месяце показатель роста пока находится на отметке в 5,2%. В Минске активно расширяют зону платной парковки. Причина – высокая нагрузка на городскую инфраструктуру. Деньги за парковки поступают в общий бюджет, а затем распределяются на благоустройство города. Что же касается платного въезда в центр столицы, такую меру практикуют в некоторых странах. В Минске пока остановились на модели платных парковок. В Беларуси стартует массовая вакцинация против гриппа. Основными месяцами для прививок станут октябрь и ноябрь. Иммунитет после вакцинации формируется в течение 2-4 недель, поэтому организм успеет подготовиться к сезонному росту заболеваемости. В этом сезоне будут использовать вакцины Гриппол Плюс, Инфлювак Тетра и Ваксигрипп Тетра с обновленным штаммовым составом. Клещи вышли на второй пик активности. Специалисты отмечают, все дело в умеренной температуре и влажности. Половина укусов приходится на леса и парки в разгар сезон грибов и ягод. Поэтому белорусам советуют не забывать о защите. Одежда и обувь должны максимально закрывать тело. Для вещей рекомендуют использовать акарицидные средства, а для кожи – репелленты. Если клещ все же укусил, специалисты советуют как можно быстрее обратиться к врачу. Новости компании. В Минске в жилом комплексе «Минск-Мир» открылся новый фирменный магазин «Пикант» от Пинского мясокомбината. Для вас всегда свежее мясо и легендарные пинские колбасы напрямую от производителя. Ежедневно с 9 утра до 9 вечера. Перерыв с 14 до 14.30. «Пикант» на Алферова, 13. Ваш новый любимый магазин у дома. И в завершение, фермер из Брестской области вырастил тыкву-гиганта весом 240 килограммов. Скоро овощи собираются презентовать на сельхозярмарке, а чтобы доставить его в областной центр, возможно, придется задействовать специальную технику. Фермер уверен, что 240 килограммов – это не предел. По его расчетам, тыква будет расти еще около 20 дней. Это не первый рекорд фермера. В прошлом году его урожай весил ровно четверть тонны. Я, Марина Максимович, хорошего дня. We'll be right back.

русских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Бит

Реклама. Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования.

0: Партнер прогноза погоды – Белмед-препараты.
1: Когда герпес – не поцеловаться, неловко на работе показаться. Печально это, мир не мил.
2: Для лечения герпеса – Октавир. Мазь для наружного и местного применения Октавир. Реклама – лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания, в том числе беременность, период лактации и нежелательные реакции. Длительность лечения не менее 5 и не более 10 дней. Производитель РУП «Белмед-препараты».
3: Завтра во всех городах вещания Центра ФМ ожидается облачная погода, будут идти дожди. В Бресте и Гродно плюс 14-16, в Могилеве и Витебске от 13 до 15 градусов тепла, в Гомеле плюс 12-14 градусов тепла, в Гомеле плюс 12-14. В Минске завтра плюс 10-12, облачно, временами будет идти сильный дождь.
4: Погода. По материалу.

Ну, вот такой вот ускоренный Tokyo Drift у нас на старт часа. Бластер Джекс и Воин Конгер. Именно эти проекты воссоздали классику под новым соусом, подарили ее нам. 2:05 в стране, ты слушаешь Центр ФМ. Как всегда, тебе огромный привет. Ну и в данном частном случае в понедельник, естественно, успешного начала, успешного старта трудовой недели. Пусть все получается легко и, главное, удовольствие и радость приносит. Ну и, конечно, дальше двигаемся вместе, сообща вместе со SkyTech, Faceless. Здесь вместе с нами Оливер Хелденс, Sick Individuals, другие топовые, другие лучшие из лучших для тебя с большим удовольствием. Меня зовут Глеб Глебов, удачного дня, привет!

0: Как же здорово он звучит спустя не только года, а десятилетия. Ну, конечно, в обновлении. Рисклоу уже вдохнул новую жизнь, а в эту инсомнию от Faceless и подарил ее нам год назад. Версия 2025 года звучала только что для тебя на Центр FM. 10 минут пятого в стране. Доброго, нескучного дня, хорошего его продолжения, яркого и прекрасного настроения. Тебе уже под музыку Оливер Хелден, Sick Individuals. Кроме того, Empire of the Sun почтит нас своим вниманием, подарит Alive. Ну и обязательно встретим Silver Lines от A-Notter. Еще один звездный проект впереди. Встречаем.
1: Реклама.

ИП «Мингаз» напоминает, для производства ремонтных, строительных и земляных работ в охранной зоне объектов газораспределительной системы необходимо разрешение. Получить его можно через единый портал электронных услуг или по адресу Минск, Петруся, Бровки, 1. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.

эфиры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM. Далее. Будущий хит.

Это была Afrojack, его Line & Line. Суперхит, претендент в нашу радиодвадцатку лучших и любимых, кстати, на данном этапе. Так что, если есть желание, чтобы он поучаствовал в Центр-ФМ ТОП-20, то просто поддержи его лайком, проголосуй на Центр-ФМ Бай, нашем официальном сайте. Тем временем уже половина пятого в стране, время новостей пришло. Сейчас будем узнавать все самое интересное, после будем слушать все самое лучшее и приятное. Ники Ромеро готовится к выступлению. Его Лайк Хоум здесь. Еще один звездный диджей Мартин Гаррикс тоже с нами. И целая команда классных артистов. Джорис Вун, Good Boys, Утопия от них. Уже через 2 минуты здесь, на Центр-ФМ. Добро пожаловать.

В Беларуси начинает работу первый технопарк в сфере легкой промышленности. В приоритете новой площадки масштабная модернизация производственных мощностей, оснащение инновационной инфраструктуры и формирование мощного отраслевого кластера. Сегодня в нашей стране функционирует 21 субъект инновационной инфраструктуры, из которых 16 – это технопарки. На их площадях работает 266 резидентов. В Беларуси продолжается масштабная работа по созданию интерактивной карты знаковых и героических мест. Для этого создан проект «Цифровая звезда», в котором собраны архивные документы, фотографии и биографические сведения. Особое внимание уделяют малоизвестным захоронениям, местам боевых действий во время Великой Отечественной войны. Каждая площадка оборудована специальной табличкой с QR-кодом. На видеокамеру телефона можно мгновенно узнать исторические факты о памятном объекте. Всего цифровой проект открывает доступ уже более чем к 3000 мемориалов. Более 27 тысяч генетических паспортов выдали в Республиканском центре геномных биотехнологий за 15 лет. В Беларуси разработаны методики выявления генетической предрасположенности более чем к 20 заболеваниям. Генетический анализ помогает установить диагноз, подобрать более точное лечение. Исследования важны и для раннего выявления наследственных заболеваний. В поле зрения специалистов сердечно-сосудистые патологии и онкогенетика. 24 сентября в Беларуси пройдет единый день безопасности. По всей стране развернутся масштабные тематические локации. Главная цель – обучить, как не растеряться при пожаре, оперативно среагировать на любую нештатную ситуацию и правильно оказать первую помощь. Органы власти во взаимодействии с МЧС, МВД, Минздравом и Белорусским обществом Красного Креста организуют обучающие площадки в местах массового пребывания людей. И в завершение в Беларуси могут быстрее включать отопление, ждать 5 дней подряд больше не нужно. Решение о подаче тепла местные власти могут принять уже после 3 дней похолодания. Для жилых домов ориентир прежний. Средняя суточная температура воздуха должна быть на отметке плюс 8 и ниже. Сначала тепло дадут в школы, детские сады и больницы, ну а затем уже в жилые дома. Я Марина Максимович. Хорошего дня.

0: Ники Ромеро и его Like Home сейчас в Биз 10.5 для всех и каждого, кто слушает Центр ФМ. Большие-большие молодцы все, кто с нами. И, конечно, дальше мы продолжаем наслаждаться любимой музыкой, в том числе и участниками нашего чарта, звездного чарта Центр ФМ ТОП-20. Например, Дон Диабло и его Enjoy the Silence. Score здесь. Обязательно послушаем Лейтон Джиордани. И здесь же с нами проект Hills, Lift Me Up от него.
1: Реклама.
2: Государственное предприятие УКС заводского района города Минска приглашает нуждающихся принять участие в долевом строительстве квартир по улице Карвата. Подробности по телефону 29 38 00 761.
3: Чтобы получить идеальную краску, в ней должно совпасть много качеств. Стойкость, надежность, прочность, цветность, долговечность, экологичность. Ох. Но главное, она должна соответствовать всем вашим ожиданиям. Все идеально. Лакокраска «Лида».
4: Покупай онлайн с доставкой на farbashop.by и в городе Минск, улица Левкова, 9.
1: Ты в центре. Центр FM. Белорусский трек.

0: 16:59 на студийных часах Центра ФМ в эти минуты. Я смело с большим удовольствием желаю уже доброго вечера всем и каждому, кто слушает прекрасную музыку. Здесь у нас Tonight называется этот суперхит от Лейтон Джордани. Именно и мы открываем вечер музыки, вечер понедельника на Центра ФМ. Добро пожаловать! Сразу после прогноза погоды ловим очередной микс супермузыки. Не иначе как здесь и легенды The Prodigy. Кроме того, Groove Jet от Spiller слушаем. И, наконец, дуэт David Guetta и Morten с прекрасным треком на старте нового музыкального часа.
1: Погода на центре.
0: Облачную с прояснением погоду и временами небольшой дождь обещают нам завтра во всех городах вещания. Центр ФМ в Бресте до 16 тепла, в Витебске 15 со знаком плюс, в Гомеле до 14 тепла. 16 градусов обещают в Гомеле, 15 тепла в Могилеве, вот в столице. Завтра временами сильный дождь и всего-навсего 12 градусов тепла в Минске.
2: По материалам ресурса Погода.бай.
3: Начало часа представляет Академфарм.
4: Хороший.

0: Это стерео, так называется этот хит «To Colors» у нас в эфире Центра ФМ. 10 минут 6 в стране. Доброго вечера тебе. Много классной музыки впереди. Слушай ее в FM-диапазоне, слушай ее и онлайн благодаря трансляции в интернете на сайте Центра ФМ Бай. Заглядывай, включай ее и слушай нас в любой точке планеты, где бы ты ни находился, всегда в прекраснейшем качестве. И с топовым хитом можешь продолжать свой день. Кашмир здесь. Будем слушать с тобой 22 Ballads и Калина. И, наконец, немного олдскула. California Dreaming, конечно, в обновлении. Обновил суперхит из прошлого проект Dub Dogs. Его встречаем раньше других. Через 2 минуты все для тебя.
1: Реклама. Компании «Белнефтестрах» 30 лет. Это тысячи историй. Первая машина, новый дом, долгожданное путешествие, моменты, когда важно знать. Рядом есть тот, кто защитит. В честь юбилея мы дарим акцию «30 лет вашего доверия». С 11 сентября по 31 декабря скидки по добровольным видам страхования. «Белнефтестрах» 30 лет вашего доверия. Спасибо, что вы с нами.
2: Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 95 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
4: Чтобы получить идеальную краску, в ней должно совпасть много качеств. Стойкость, надежность, прочность, цветность, долговечность, экологичность. Ох. Но главное, она должна соответствовать всем вашим ожиданиям. Все идеально. Лакокраска «Лида».
2: Покупай онлайн с доставкой на farbashop.by и в городе Минск, улица Левкова, 9.
5: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет. Реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет». Город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.

изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM. Центр.

Set Girls. Совсем недавно он начал участвовать в нашей радио двадцаточке лучших любимых. Это дуэт Биби Рекса и Дэвид Гетта. На данном этапе в настоящее время они повышают свои позиции из недели в неделю в радио двадцатки. Но и опять-таки происходит это все только благодаря тебе и твоей поддержке, оказанной на сайте centerfm.by в виде голоса, волшебного лайка в пользу этих артистов или любых других. Голосуй, заглядывай, голосуй. Тебе за это спасибо. Satisfy от Оливер Хелденс после новостей с нами. Прекрасный хит My Place от Джош Бейкера впереди. И, наконец, Kids от Bass Jakers. Лучшие танцевальные лови во второй половине музыкального часа. Это Центр FM. Доброго вечера.

Сегодня Александр Лукашенко с докладом принял спецпосланника Виктора Шеймана, который доложил о реализации ряда проектов, связанных с реальным сектором экономики и развитием новых высокотехнологичных направлений. Также обсуждалась работа по развитию сотрудничества Беларуси со странами Африки. Глава государства заявил, что к Африке в ближайшее время Беларусь будет присматриваться еще ближе. Авиакомпания Turkish Airlines с сегодняшнего дня возобновила регулярные рейсы между Минском и Стамбулом. Отмечается, что частота полетов на первом этапе составит 6-7 раз в неделю. Это будут ночные и дневные рейсы. Информация о расписании рейсов и стоимости билетов уже доступна на официальном сайте авиакомпании. Turkish Airlines, напомню, приостановила полеты в Беларуси в феврале 2022 года. После этого паузу неоднократно продлевали. В Беларуси за 8 месяцев этого года зафиксировано свыше 3500 ДТП с участием диких животных. Это на 7% больше, чем годом ранее. Основная часть аварий приходится на лоси и косуль. Беспокоит и то, что под колеса авто чаще стали попадать медведи. В стране растет и количество косолапых. Кроме того, сегодня чаще наблюдают животных из-за сезонных факторов. У белорусов появится возможность с октября заказывать дрова через интернет. Об этом рассказал министр лесного хозяйства Сергей Ульдинович. В этом году уже реализовано более 3 миллионов кубометров дров внутри страны. При этом увеличивается спрос на колотые дрова, поэтому планируют нарастить объем выпуска этой продукции. Ранее в Минлесхозе сообщили, что с начала этого года выросли продажи топливных пеллет на внутреннем и внешнем рынках почти на 25% в сравнении с прошлым годом. Новости компании. Пользователи онлайн-банка «Беларусьбанк» уже оценили преимущества мгновенных QR-платежей через национальный сервис «Крок». Теперь оплачивать товары и услуги можно напрямую со счета на счет без использования банковских карт. Для оплаты достаточно один раз открыть виртуальный счет в онлайн-сервисах банка и потом просто сканировать QR-код на кассе. Сервис позволяет даже делиться платежной ссылкой, если у вас закончились деньги. Для бизнеса это тоже выгодно. Зачисление средств происходит мгновенно, терминалы не требуются, а комиссия составляет всего 0,8%. Подробности на сайте Беларусьбанка или по номеру 147. В завершении, в прошлом году в нашей стране зарегистрировали 52 тысячи браков и около 35 тысяч разводов. Средний возраст впервые вступающих в брак 29 лет у мужчин и 26 у женщин. Больше всего союзов, чуть более 13,5 тысяч, заключено в Минске. Больше всего разводов также в Минске, в Минской, Гомельской области, ну а меньше всего в Гродненской. Я Марина Максимович. Хорошего вечера.

0: движении. На центре. На центре.
1: О спорте просто с Олегом Шебека. Минская «Динамо» одержала вторую подряд победу в чемпионате КХЛ. На домашней арене «Зубры» обыграли автомобилисты из Екатеринбурга со счетом 5-3. Заброшенными шайбами отметились Даниил Сатишвили, Ксавье Уэле, Николя Обе-Кубель, Даниил Липский и Сергей Кузнецов. 24 сентября минчане сыграют на выезде с московским «Динамо». 48-летний Джан-Луиджи Буффон поступил в колледж. Экс-вратарь сборной Италии по футболу намерен получить диплом бухгалтера. Для Буффона разработали гибридный план обучения, который позволяет не ходить на пары. Джиджи признался, что его до сих пор мучает совесть после покупки диплома бухгалтера в 1996 году. Тогда вратаря оштрафовали на 3000 евро. Беспощадный таиландский футбол. Газонный каток переехал экс-игрока сборной Англии перед матчем. Водитель выехал на поле во время разминки. Андрас Таунсенд приближение машины не увидел. Каток прошелся по игроку почти до пояса. К счастью, обошлось без серьезных травм. Полузащитник даже вышел на замену в концовке встречи, где его прочуап разгромил по Тане 3-0. Это были новости спорта на Центр-ФМ.
0: Будь в движении. На центре. Центр FM. Белорусский трек.

0: И снова яркая солнечная музыка для тебя, летняя, в конце-то концов. My Place называется она, Джош Бейкер, здесь в Без 10.6 и, естественно, много-много крутой музыки. А далее в продолжении этого часа, в завершении этого часа и этим вечером для тебя. Фишер здесь, Аксвелл с нами и, наконец, Оливер Хелденс, его Satisfy. Как и обещал, мы будем слушать уже через мгновение.
1: Реклама.

Топовая аналитика, главные премьеры ведущих телеканалов и прямые трансляции ключевых событий. Смотри любимые проекты и новости в высоком качестве. Твой национальный видеопортал videobel.by.

Нужно изучать географию. Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь. Центр.

0: Nothing, и Whatever Turns You On, называется он именно так. Сам Аксвелл, участник звездного трио Swedish House Mafia, у нас в гостях сейчас. Именно он завершает еще один час и, конечно, продолжает для нас яркий и солнечный, по-моему, если не ошибаюсь, вечер. Вечер такой же прекрасной солнечной музыки. И двигаемся дальше с ней далее, буквально через мгновение. О погоде после этого здесь. Bass Jakers, у нас в эфире Гарго. Будем встречать и слушать Феликс Яйн и Софи Элис Бэкстер, Кэмэл Фат и другие только топовые и только лучшие.
1: Погода на центре.
2: Партнер прогноза погоды – Белмед-препараты.
3: Когда герпес – не поцеловаться, неловко на работе показаться.
4: Печально это, мир не мил.
5: Для лечения герпеса – Октавир. Мазь для наружного и местного применения Октавир. Реклама – лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания, в том числе беременность, период лактации и нежелательные реакции. Длительность лечения не менее 5 и не более 10 дней. Производитель РУП «Белмед-препараты».
0: Облачность с прояснениями, погоду и временами дождь обещают нам завтра во всех городах вещания Центра ФМ. В Бресте 16 градусов, 15 тепла в Витебске, 14 в Гомеле. До 16 будет в Гродно, 15 градусов в Могилеве. В столице завтра облачность с прояснениями, погода, временами сильный дождь и всего 12 градусов.
6: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Рифуэлла. Он называется именно так, Феликс Яйн. И, конечно, та самая Софилис Бэкстер здесь, в эфире, в продолжении вечера сейчас. Не примену напомнить, что название любой песни из нашего эфира ты всегда найдешь на официальном сайте Центр FM Бай в разделе «Что играло». И для этого просто запомни время и дату, когда ты слышал или слышала песню в эфире. Но затем уже в удобную минуту времени загляни к нам в гости. Всегда рады. Центр FM Бай, раздел «Что играло», введи данные, и в ответ получи точное название хита. Вот так. Все очень-очень просто и приятно, весело. Армин Ван Бюрен. Далее. Сами здесь же La La Land от Green Velvet и Медуза. И будем слушать прекрасный хит So Good от Camel Fat. Много классной, крутой танцевальной музыки. Лови далее.
1: Реклама.
2: Государственное предприятие УКС заводского района города Минска приглашает нуждающихся принять участие в долевом строительстве квартир по улице Карвата. Подробности по телефону 29 38 00 761.

Армин Ван Бюрен в гостях на Центр ФМ. Этим вечером его суперхит, кстати, совместное творение с Рива Стар. Ну и еще раз непременно напомню, что название песни всегда можно отыскать на нашем сайте centrfm.by, где можно и подслушивать любимое радио благодаря онлайн-трансляции, находясь в любой точке планеты. После новостей здесь, во второй половине часа, встречаем яркий солнечный Шайна. И также музыка от Майк Уильямс и Sound of the Police от Дона Диабло. Все только лучшее, все только самое яркое и танцевальное для тебя. Это ведь Центр ФМ.

Сегодня Александр Лукашенко принял с докладом председателя Государственного таможенного комитета Владимира Орловского, который доложил, как в нынешней обстановке формируются товарные потоки на границе. Сейчас 85% всего белорусского экспорта и импорта для белорусских предприятий – это восточное направление. В первую очередь Китай и другие страны Азии, а также Россия. Говоря о поступлениях платежей в государственный бюджет, Владимир Орловский обратил внимание, что рост почти на 3,5% зафиксирован за 8 месяцев. В этом месяце показатель роста пока находится на отметке в 5,2%. В Беларуси стартует массовая вакцинация против гриппа. Основными месяцами для прививок станут октябрь и ноябрь. Иммунитет после вакцинации формируется в течение 2-4 недель, поэтому организм успеет подготовиться к сезонному росту заболеваемости. В этом сезоне будут использовать вакцины Гриппл Плюс, Инфлюак Тетра и Ваксигрипп Тетра с обновленным штаммовым составом. Заключительный этап конкурса «Учитель года Республики Беларусь» проходит в Минске. В финале участвуют 63 человека. Педагоги продемонстрируют свое мастерство в 9 номинациях, среди которых две новые – молодой учитель и молодой директор учреждения образования. Финалисты проведут мастер-классы, открытые уроки, напишут комплексную письменную работу. Имя обладателя звания лучшего учителя страны назовут 2 октября. В ГАИ призывают пешеходов использовать фликеры из-за сокращения светового дня. При ближнем свете фар водитель способен заметить пешехода без световозвращающих элементов лишь с 30 метров. С фликерами дистанция видимости увеличивается до 150 метров. Световозвращающие элементы рекомендуется носить на верхней одежде, обуви, шапках, рюкзаках и сумках. В ГАИ новости компании. В Минске в жилом комплексе «Минск-Мир» открылся новый фирменный магазин «Пикант» от Пинского мясокомбината. Для вас всегда свежее мясо и легендарные пинские колбасы напрямую от производителя ежедневно с 9 утра до 9 вечера. Перерыв с 14 до 14.30. «Пикант» на Алферова 13 – ваш новый любимый магазин у дома. И в завершение, семья из Барановичей выбрала для своей дочери уникальное имя. Малышку назвали Мальтой. Раньше детей с таким именем в городе не регистрировали. Имя Мальта имеет древнегреческие корни и происходит от названия острова Мелита. Ему приписывают сразу несколько значений: медовая, тихая гавань или дающая жизнь. К слову, для родителей маленькая Мальта стала первым ребенком. Я Марина Максимович. Хорошего вечера.

0: Лучшая, наиболее топовая музыка, самая актуальная музыка со всего мира, она здесь, на Центр FM. И спасибо, что проводишь время, рабочее время или время отдыха вместе с нами. Майк Уильямс только что собственной персоной выступил, и ему за это большое-большое спасибо. И, конечно, до новых встреч с ним. Ну а далее, финаль часа для нас Shine от Hugel, David Guetta и French Montana. Здесь будем слушать Crazy вместе с нами проект Wade с треком I Was Made For Loving You.
1: Реклама.
2: Ами. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Чтобы получить идеальную краску, в ней должно совпасть много качеств. Стойкость, надежность, прочность, цветность, долговечность, экологичность. Ох. Но главное, она должна соответствовать всем вашим ожиданиям. Все идеально. Лакокраска Лида.
2: Покупай онлайн с доставкой на farbashop.by и в городе Минск, улица Левкова, 9. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет. Реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет». Город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.

трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилей.

0: так вот простенько он называется Easy. Зато звучит-то как здорово. Американец Крейс у нас в гостях. 7 вечера в белорусской столице. Как всегда, я приглашаю тебя в мир топовой музыки. На Центр FM приглашаю сделать погромче и новый час провести тоже вместе. А почему бы и нет? Идея, мне кажется, классная. Поддерживаешь? Тогда после прогноза погоды лови. Сандер Ван Дорн. Да, тот самый Сандер Ван Дорн появится у нас в эфире, что особенно приятно на старте нового музыкального часа. D.O.D. Еще один звездный проект впереди. Disclosure с хитом Deeper. Это впереди.
1: Погода. На центре.
0: Облачно с прояснениями, временами небольшой дождь обещают нам завтра во всех городах вещания. Центр ФМ теплее всего в Бресте 16 градусов, в Витебске 15, тепла 14 в Гомеле, в Гродно тоже 16, кстати, в Могилеве до 15 тепла, в столице завтра всего-навсего 12 градусов, будет облачная с прояснениями погода и временами даже сильный дождь.
1: Погода. По материалам ресурса «Погода Бай».
2: Начало часа представляет Акадиум Фарм.

0: Jazz Back. Он называется именно так. Это Алок и Джесс Глин. Нас в эфире. Оно вернется обязательно. Надо только лишь запастись терпением и подождать. 19:11 на часах. Тебе доброго вечера. И двигаемся дальше. Вместе. В хорошем настроении. С прекрасным хитом в динамиках. Side Piece здесь. Cry For You от него. Продолжение вечера здесь же. Coming Home от Адриатика. Еще немного яркой летней солнечной красоты от Крайдер и Оливер Хелденс. Делаем громче и слушаем все это впереди.
1: Реклама. Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.

0: белорусских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм энд бейс. От Минска до Майами. Бит не знает границ. Танцуют все. Радио Центр FM.
1: Центр.

Night Long, он называется так и звучит для нас ровненько в половину восьмого. Именно этот суперхит и привел нас к выпуску новостей. Две минуты наиболее важной инфы сейчас, ну а дальше снова продолжим слушать лучшее. Снова для нас любимое и максимально танцевальное. Crystal Eyes от John Summit впереди. Яркий солнечный хит Tonight от Dub Vision здесь. И, наконец, comes back around от Cascade. Это не только впереди для тебя, только на Центр FM.

Китае открыли совместное белорусско-китайское предприятие по производству молочных продуктов. Об этом рассказали в Минсельхозпроде. Выпускать молочку будут в китайской провинции Хэнань. Речь идет о совместном иностранном китайско-белорусском предприятии ООО «Молочная компания Бабушкина Крынка Хэнань». На китайском рынке белорусские продукты достаточно востребованы, особенно рапсовое масло, сухое молоко, замороженная говядина, шоколад, алкоголь. 30 сентября в Белэкспо стартует выставка «Иннопром Беларусь». Крупнейший отраслевой форум традиционно собирает на одной площадке передовые решения в области транспорта, логистики, цифрового развития и других сфер. На ней представители различных отраслей промышленности, бизнеса и государственных структур обсудят перспективные направления сотрудничества. Выставка продлится по 2 октября. В Минске активно расширяют зону платной парковки. Причина – высокая нагрузка на городскую инфраструктуру. Деньги за парковки поступают в общий бюджет, а затем распределяются на благоустройство города. Что касается платного въезда в центр столицы, такую меру практикуют в некоторых странах. В Минске пока остановились на модели платных парковок. Клещи вышли на второй пик активности. Специалисты отмечают, что все дело в умеренной температуре и влажности. Половина укусов приходится на леса и парки. В разгаре сезон грибов, поэтому белорусам советуют не забывать о защите. Одежда и обувь должны максимально закрывать тело. Для вещей рекомендуют использовать акарицидные средства, а для кожи – репелленты. Если клещ все же укусил, специалисты советуют как можно быстрее обратиться к врачу. Новости компании. В Минске в жилом комплексе «Минск-Мир» открылся новый фирменный магазин «Пикант» от Пинского мясокомбината. Для вас всегда свежее мясо и легендарные пинские колбасы напрямую от производителей ежедневно с 9 утра до 9 вечера. Перерыв с 14 до 14.30. «Пикант» на Алферова, 13. Ваш новый любимый магазин у дома. И в завершении Раубичи 25-29 сентября примут открытый чемпионат Республики Беларусь по лыжероллерам. Старты станут важным этапом подготовки к зимнему сезону. На старт выйдут представители различных возрастных категорий и спортивных школ. Я, Марина Максимович, хорошего вечера.

0: Проект под названием Justy. Именно он вдохнул новую жизнь в старый добрый хит, легендарный хит Just a Little. Называется он именно так. 19:49 на часах. И я приветствую всех и каждого, кто проводит это время вместе с Центром FM, вместе с топовой, классной и, конечно, в первую очередь, танцевальной, яркой музыкой, которая украшает нашу жизнь, ну и в частном случае вечер. Dub Dogs далее с нами. Также Vessel и Ruby будем встречать, и Джон Саммит, его Crystallized уже через полминуты.
1: Реклама.
2: Пропустил эфир по телевизору? Смотри любимые передачи, эксклюзивные интервью и короткие шорты со смартфона в любое время. Открывай videobel.by. Будь на шаг впереди.

0: Ну вот и 8 вечера в белорусской столице. Только что Dub Dogs открыли для нас новый час музыки. И добро пожаловать этот вечер прекрасный, вечер понедельника и вечер топовых танцевальных. Танцуй вместе с нами или просто слушай. Слушай музыку от Фишера. Здесь Тига, здесь Genesi и Стив Аоки с треком Gravity. И все это в качестве аперитива перед нашими вечерними радиошоу, посвященным исключительно танцевальной музыке. Здесь сегодня много-много всего интересного. В частности, будем слушать Пол Ван Дайка. Вот такие планы. Ну и, собственно, в ближайшие минуты тоже есть чем развлечься в виде музыки. После прогноза погоды все встречаем в эфире Центр FM. Спасибо, что с нами.
1: Погода на центре.
2: Партнер прогноза погоды – Белмед препараты.
3: Когда герпес – не поцеловаться, неловко на работе показаться. Печально это, мир не мил.
4: Для лечения герпеса – Октавир. Мазь для наружного и местного применения Октавир.
5: Реклама – лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания, в том числе беременность, период лактации и нежелательные реакции. Длительность лечения не менее 5 и не более 10 дней. Производитель РУП «Белмед препараты».
0: Облачную с прояснениями погоду и временами небольшой дождь обещают нам завтра во всех городах вещания. Центр ФМ в Бресте 16 тепла, 15 в Витебске, 14 в Гомеле. В Гродно 16 градусов, в Могилеве 15. В столице завтра ожидается всего 12 градусов. Будет облачная погода и временами сильный дождь.
1: Погода. По материалу.

Реклама. С 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.

0: Реклама.
1: А вы знали, что рапсовое масло – это баланс омега? 3, 6, 9! Доступный суперфуд! Белорусского производства! Идеально для жарки, для заправки салатов! Полезно познакомиться! Рапсовое масло!

радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

0: Завтра во всех городах вещания Центра ФМ ожидается облачная погода, будут идти дожди. В Бресте и Гродно плюс 14-16, в Могилеве и Витебске от 13 до 15 градусов тепла, в Гомеле плюс 12-14. В Минске завтра плюс 10-12, облачно, временами будет идти сильный дождь.
1: Погода. По материалам ресурса «Погода Бай». Центр FM. Твой ритм.
2: Начало часа представляет букмекерская компания «Макслайн».

0: центре.
1: Scooter W&W. Welcome to the rave culture.

0: Реклама.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном, ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Макслайн Байк и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения кредита.
1: С Макслайном.
0: Ты в центре. Transfusion. White Knight.

0: Вы слушаете Центр FM, и это Hardwell On Air.
1: Категория 16+.
2: Transfusion. White Knight. Минск. Реклама.

0: которых неразрывно связано с риском получения рака. С Максфлайном.
1: Трансляции с крупнейших фестивалей планеты.

0: никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

Transfusion. White Knight. Скоро. Реклама.

0: Ощущать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на пол.

0: Нужно изучать географию. Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: Далее Пол Ван Дайк и Воник Сэшенс.
1: Категория 16+.
0: Пол Ван Дайк. Диджей номер 39 в мировом рейтинге по версии DJ Mag Top 100 2025 года. Германия. Резидент центра с декабря 25-го. Стиль продвинутая электронная музыка. Пол Ван Дайк.

0: Вы слушаете Пол Ван Дайк и Воник Сэшенс на Центр FM, танцевальном радио Беларуси. Категория 16+.
1: Transfusion. White Night. Минск. Реклама.

0: прибыли, неразрывно связаны с риском получения ребенка. С Максфлайном.
1: Этот аудиоролик ничего не обещает и не продает. Это просто спокойный аудиоролик. Возможно, самый спокойный из всех, что вы слышали. В любой критической ситуации не паникуйте. Спасатели всегда на связи по номеру 112. МЧС Беларуси. Спокойствие начинается с нас.
2: С крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
3: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: Вы слушаете Пол Ван Дайк и Воник Сэшенс на Центр FM, танцевальном радио Беларуси.
1: Категория 16+.
2: On air, online, on digital, and across the globe. Music for an electrified generation.
3: This is Voník Sessions.
2: Voník Sessions
3: with Paul Van Dyk.

0: Вы слушаете Пол Ван Дайк и Воник Сэшенс на Центр FM, танцевальном радио Беларуси.
1: Категория 16+.
2: Transfusion. Transfusion. Transfusion. White Knight. Скоро.
0: Трансляции с крупнейших фестивалей планет.

0: моменты, мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на пол.

0: Вы слушаете Пол Ван Дайк и Воник Сэшенс на Центр FM, танцевальном радио Беларуси. Категория 16+.
1: On air, online, on digital, and across the globe. Music for an electrified generation.

Вы слушаете радиошоу Vonic Sessions и Пол Ван Дайк на Центр FM. С трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centerfm.by.

слушаете радио-шоу Voynich Sessions и Пол Ван Дайк на Центр FM. С трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centerfm.by.

Вы слушали Пол Ван Дайк и Воник Сэшенс. Transfusion. Transfusion. Transfusion. White Knight. Скоро. Трансляции с крупнейших фестивалей планет.

0: сюжеты, мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых.

Мончини. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Бит не знает границ.

сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.